0: В прошлой программе мы с вами говорили о романтических циклах Шумана и Шуберта. Но мы решили продолжить этот разговор. Анна, что будет у нас в сегодняшней программе? О ком мы узнаем?
1: Сегодня мы узнаем о вокальном цикле «Песни странствующего подмастерья» австрийского композитора Густава Малера. Мы как-то говорили уже о его симфониях. Обязательно продолжим этот разговор, потому что каждая симфония Малера – это отдельный мир. Можно, в принципе, и две передачи про симфонию «Тысячи» сделать, которую я очень мечтаю посмотреть когда-нибудь вживую. Вот. Малер написал не так много произведений, но каждое его произведение живет до сих пор. Оно ставится, слушается. Это было связано с тем, что Густав Малер прежде всего был симфоническим и оперным дирижером и предлагал очень интересные и порой революционные трактовки и симфонии Бетховена, и оперных шедевров Вагнера. А это, как вы сами понимаете, огромная работа для дирижера. И, собственно, чтобы оставалось время на написание музыки, должен быть отпуск. Поэтому Малера иногда называют композитор по отпуску. Вот, поскольку он действительно мог сочинять только тогда, когда он был абсолютно свободен от работы в театре или в филармонии. Но поговорим об этом цикле. Так же, как и в прошлой передаче, в циклах Шуберта, «Прекрасная мельничиха» Шумана, «Любовь поэта», создание цикла «Песни странствующего подмастерья» были навеяны личными переживаниями для Малера. Это был 1896 год. Композитор вернулся в Кассель, где ему дали место дирижера, и там вновь его постигла любовь тревожная, не совсем взаимная, и поэтому Малер переживал и искал, куда вылететь свои переживания, естественно, в творчество. И как сам признавался Малер, ему помог вокальный цикл Шуберта «Прекрасная мельничиха». В общем-то, это действительно опять одна и та же тема. Во-первых, тема романтического путешествия, тема природы, которую Малер по-своему разработал и переосмыслил. Затем подмастерье. Мы вспоминаем цикл Шуберта, где молодой мельник ищет себе постоянную работу. То есть он идет как подмастерье. И у Малера тоже «Песни странствующего подмастерья». Здесь есть и более глубокий автобиографический смысл. Малер, который недавно закончил консерваторию, считал себя еще учеником как раз-таки подмастерья, что он еще не мастер, он только движется к этому направлению. И поэтому он выбрал себе более скромный масштаб. Казалось бы, с одной стороны, он сочинил не 20 песен, как Шуберт, не 16, как Шуман, а всего 4. Но зато эти песни он оркестровал. То есть они звучат, ну вот если в авторской редакции, то это песни под оркестр. Разумеется, вокалисты берут эти песни и исполняют с концертмейстером под фортепиано. Это тоже есть такая редакция, но изначально Малер писал для оркестра. Тексты, кроме первого номера, который взят из народного сборника «Волшебный рок мальчика», к другим трем песням Малер составил сам. И в них, как бы, вот почему я сравнивала с Шубертом и с Шуманом, в них как бы сосредоточилась квинтэссенция музыкального и мировоззренческого стиля Шуберта и Шумана. Это не значит, что Малер их копировал очень сильно. Прямо с первого номера ощущается собственная эстетика Малера. Сейчас я об этом поговорю подробнее. Но действительно, в каждой песне мы ощущаем то влияние Шумана, то влияние Шуберта. И это хорошо и естественно, потому что композитор обращался к уже устоявшимся образцам, между которыми прошло 70 лет и 50. То есть эти образцы уже остались в истории и составляли золотой фонд зарубежной и вообще мировой классики. В первом номере с самого начала мы слышим движение ручья, но не такое, как у Шуберта, бодрое, энергичное, и не такое, как у Шумана, а совсем иное настроение. Вот здесь очень сильно ощущается малеровская эстетика. Нечто неуверенное, почти мистическое, с каким-то вопросительным знаком. То есть мы слышим этот круговорот ручья, но он какой-то зыбкий и далекий. Вот здесь в полной мере действительно голос Малера.

Эту тему из первого номера он использовал затем во второй своей симфонии, где он ее процитировал. Зато вторая песня, она совершенно точно выдержана в эстетике Шуберта. «Солнце встало за окном», даже мелодически она немного напоминает первый номер Шуберта из цикла «Прекрасная мельничиха».

Этот номер жизнерадостный, с очень красивой программной музыкой, где Малер изображает пение птиц, журчание ручья, веяние ветра. Мы его находим в первой симфонии, то есть он взял материал из этого вокального цикла в две свои симфонии. И вообще это очень красивая музыка, очень жизнеутверждающая и светлая, что всегда было очень важно для Малера, который, как и любой художник, очень сильно сомневался в себе, в своем творчестве, в своем достоинстве творческом, что он может сказать какое-то новое слово в музыке.

Две другие песни, казалось бы, выдержаны в эстетике Шумана и по названиям, и по лирическому настроению. В них также много интересных альтерированных гармоний, и вот эта вот полуироничная эстетика, она присутствует в этих текстах. Но есть одна интересная деталь, которой не было ни у Шуберта, ни у Шумана. Это лейтмотив. Лейтмотив — это повторяющаяся мелодия, которая появляется и в других частях. Обычно это симфоническое развитие. У Бетховена такого много, у Брамса это есть, естественно, у наших русских композиторов лейтмотивная система. И вот здесь, что очень интересно и неожиданно для вокальной музыки, Малер включает лейтмотив в другие свои части, то есть вот эту песню номер 2 «Встало солнце за окном» он проводит также в 3-м и 4-м номере, словно напоминая, что самое главное все-таки в жизни – это сила природы, это позитивный настрой, и чтобы не случилось, нужно двигаться дальше.

0: Вот таким образом, вроде бы музыка не очень большая по объему, но она очень многие моменты заставляет вспомнить и эстетику романтизма, и два вокальных цикла, ну и дает отсылку дальше к симфоническому развитию Малера, к другим его симфониям.
1: Анна, я благодарю вас за сегодняшний очень интересный рассказ.
0: Спасибо вам, Константин. До новых встреч.

0: Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подходит к своему завершению. Сегодняшний выпуск мы посвятили выдающемуся композитору Густаву Малеру. До новых встреч, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
1: Детям о Боге.
2: Дорогие ребята, приглашаем к радиоприемникам вас. Послушаем главы «Цветника духовного».
3: Тяжелый мешок. Бен-Бехир, кади из города Церы, повстречался на дороге с одной вдовой, которая гнала перед собой осла и плакала.
4: «О чем ты плачешь, бедная женщина?» – спросил кади.
5: «Да, правда, я бедная женщина», – отвечала вдова. «Этот осел – пустой мешок, да это одежда, которая прикрывает мою наготу. Вот все, что осталось мне от моего имущества. Все остальное у меня отнял калиф».
4: «А в чем заключалось твое остальное имущество?»
5: «У меня был маленький хутор. Он достался мне в наследство. Этот хутор был нам с мужем особенно дорог. Здесь мы родились и выросли. Здесь полюбили друг друга. Мы мирно жили здесь и неустанно трудились. Мой муж на смертном одре просил меня позаботиться о том, чтобы наша маленькая именьица, наследие наших отцов, досталось нашему сыну и не попало в чужие руки. Наш сын служит в войске калифа, и, может быть, в настоящую минуту он проливает кровь за своего господина, который обобрал его мать».
4: «А почему калиф отнял у тебя твое имение?» – спросил кади.
5: «Он хочет выстроить себе там дворец».
4: «Милостивый Боже!» – подумал кади. «У него столько дворцов и замков, и из одной прихоти построить себе лишний дворец он выгоняет бедную женщину из ее владения». «Сколько же заплатил тебе калиф за твой хутор?» – спросил Бен-Бехир.
5: «Заплатил? Он мне ничего не заплатил», – отвечала вдова. «Калиф предложил мне сначала за него немного денег, но я отказалась продать дорогое моему сердцу именье. И тогда калиф отнял его у меня силы».
4: «Ты рассказала ему о твоем тяжелом положении?»
5: «Я бросилась перед ним на колени», — отвечала вдова, «обливала слезами его ноги, просила, умоляла его. Я высказала ему все, что только могли подсказать мне горе и отчаяние».
4: «И твои просьбы не тронули его?» – спросил Бен-Бехир с участием.
5: «Он жестоко и сурово оттолкнул меня», – отвечала она, плача.
4: Бен-Бехир поднял глаза к небу. «Отец Небесный», – сказал он, вздохнув, – «калиф, царь наш, заступающий твое место на земле, отталкивает от себя тех, кто требует от него только справедливости, а ты относишься долготерпеливо и милосердно к самым несправедливым поступкам людей». «Женщина», — обратился Бен-Бехир к вдове, — «дай мне ненадолго твоего осла и твой мешок и следуй за мной в отдалении. Я имею некоторое влияние у калифа. Где он теперь?»
5: «Он там», — отвечала вдова, — «на той земле, которую я раньше называла своей». «Но на что тебе осел?»
4: «Не беспокойся ни о чем и следуй за мной». Бен-Бехир взял осла и отправился с ним на хутор вдовы. Калиф встретил его очень ласково. «Я так давно не видал тебя, Бен-Бехир», — сказал ему калиф. «Как это случилось, что мы встретились с тобой здесь?» повелитель, — отвечал Бенбехир, — я только что говорил с одной бедной женщиной. Она... «Я догадываюсь, о чем ты хочешь сказать», — прервал его строго калиф, — «и не желаю ничего слышать об этом. Женщина должна быть наказана за свое упрямство. Разве я не властен над жизнью и имуществом моих подданных?» «Твоя власть на земле беспредельна», — отвечал кади. «И бедная женщина не требует обратно своего прежнего имущества. Она умоляет тебя позволить ей взять себе кое-что на память об ее хуторе. Если ты дозволишь, я исполню ее желание и наполню этот мешок ее родной землей».
6: «Это я могу разрешить ей», — воскликнул калиф, смеясь. «Пусть берет хоть 10 мешков. Бенбехир, в скором времени ты не узнаешь этого места. Здесь будет выстроен великолепный дворец. Вон там я устрою водопад. Он очень оживит эту местность. Дальше будет возвышаться высокая башня, с которой можно будет видеть далеко все окрестности».
4: «Вот как», — проговорил Бенбехир, который в это время наполнял мешок землей. «Я сейчас закончу мою работу, только позволь мне попросить тебя об одном одолжении. Помоги мне, пожалуйста, взвалить этот мешок на осла».
6: «Ты с ума сошел?» — воскликнул калиф. «Этот мешок слишком тяжел для меня».
4: «Слишком тяжел», — произнес Бенбехир. «Этот мешок с землей кажется тебе слишком тяжелым? О, государь, как же ты не думаешь о том дне, когда ты предстанешь пред нашим общим судьей, подавленный тяжестью не только этого мешка с землей, но и всей этой земли с дворцами и башнями, которые ты собираешься на ней выстроить, со всеми слезами несчастных, которыми она полита? Теперь ты неограниченный властитель. Одним мановением руки ты можешь сократить жизнь человеку. Но придет день, когда и ты будешь стоять наравне с твоими рабами». Калиф долго молчал, потом распорядился возвратить вдове ее наследственный хутор и прирезать к нему еще кусок хорошей земли.

0: Два мудреца. В древние времена в Греции, в царствовании царя Дениса, жили два мудреца – Аристипп и Диоген. Аристипп жил при дворе и, чтобы пользоваться роскошной жизнью, был вынужден льстить и угождать царю. Диоген же был известен своей суровой жизнью. Он не имел даже своего жилища, а жил в пустой бочке за городом и питался кореньями. Однажды Аристипп увидел, как Диоген мыл овощи для своего обеда и, чтобы надсмеяться над ним, сказал: «Если бы хоть изредка ты старался понравиться царю Денису, то не питался бы такой скудной пищей». Диоген спокойно ответил ему: «А если бы ты смог довольствоваться такой пищей, тебе не пришлось бы льстить и угождать царю Денису». Дом на краю вулкана. Александр, царь македонский, прощаясь однажды с нищим мудрецом Диогеном, сказал ему: «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном». Полководец Пармений, сопровождавший Александра, остановился у бочки мудреца и произнес: «Как странно слышать такие слова от царя». «Ничуть не странно», — возразил Диоген. «Переведи только сказанное на обычный язык, и тогда эти слова будут означать: я уважаю самообладание и умеренность, но любовь к славе всегда будет мешать мне воспитать эти достоинства в самом себе».
1: «Значит, ты не считаешь Александра достойным названия великий?» — спросил Пармений.
0: «Я называю его великим», — отвечал Диоген.
1: «Кому же ты приравниваешь его?»
0: «Я сравниваю его с огнедышащей горой Этной, что расположилась на острове Сицилии».
1: Полководец удивился такому сравнению. «Значит, ты считаешь, что только славолюбие побуждает его вести войну с Персией?»
0: «Жажда славы зажигает кровь в его жилах», — отвечал Диоген.
1: Пармений возразил: «Однако Александр всегда действует обдуманно. Им руководит холодный рассудок и мысль о чести Родины. Посмотри, как спокойно его лицо.
0: Снег и лед покоятся на вершине Этны».
1: Пармений с жаром воскликнул: «Своими победами он распространит греческую мудрость до пределов самой Индии».
0: Диоген отвечал: «Сначала из горы Этны показывается пламя, блещет молния, затем поднимается пыль и облака дыма».
1: «Он сделает эллинов самым счастливым и знаменитым народом».
0: «Ступай к Этне, посмотри на Липарские острова и поучись мудрости, раздумывая об их судьбе».
1: «Ты, я вижу, не променял бы своего жилища и на мой начальнический жезл?» — спросил Пармений.
0: «Зачем тащить мою бочку на вершину Этны?» — отвечал Диоген. «Не для того ли, чтобы поселиться на краю ее огнедышащего жерла?» Первый шаг к мудрости. Однажды утром мудрец Диоген вышел из своей бочки, чтобы взглянуть, как восходит солнце из-за моря. К удивлению своему, он увидел вместо одной бочки две. Один благородный юноша задался целью сделаться таким же мудрым, как Диоген, и ночью прикатил еще одну бочку к тому месту, где жил мудрец. «Отлично, сын мой!» — радостно воскликнул Диоген. «Я вижу, что человеческая мудрость приобретет себе в твоем лице достойного ученика». Юноша улыбнулся, услышав похвалу уважаемого старца. Диоген же, немало не раздумывая, взял свою бочку и покатил ее прямо в море, и она поплыла по волнам. Юноша удивился и спросил Диогена: «Где же ты собираешься теперь жить?» Диоген ответил ему: «Я уже стар и доверяю тебе продолжить мое дело. Завершай же победу над собой, отдай мне твои богатства, а я пойду к людям и разделю их среди бедных». Юноша поспешно проговорил: «У меня дома есть еще кое-какие дела», и, покинув свою бочку, удалился. Тогда Диоген улыбнулся и сказал: «Потешные эти люди, они воображают, что все дело в бочке. Но, обманывая самих себя, как могут они быть правдивы перед другими?» Так сказал он и вошел в новую бочку, оставленную юношей. А благородный юноша остался дома. Он испытывал чувство стыда, но понял, что только теперь делает первый шаг к мудрости. Носильщик Джербери. В давние времена в Багдаде жил один резчик по камню по имени Абдулла. У него был сын Джербери, которому он дал хорошее воспитание, но не выучил его ни своему и никакому другому ремеслу. Когда Абдулла почувствовал приближение смерти, он призвал к себе любимого сына, единственную отраду своей жизни. Ему хотелось перед смертью еще раз обнять его и дать неопытному юноше отеческий совет, который помог бы ему вести добрую и честную жизнь. «Никогда не забывай Божьих заповедей и каждый день прилежно работай над каким-нибудь добрым делом, а вечером не думай о том, что будет с тобой завтра. Если ты будешь соблюдать мое наставление, — сказал Абдулла, — то будешь жить спокойно и всегда будешь доволен собой». Молодому Джербери не было еще и 20 лет, когда он потерял отца. По юношескому легкомыслию он скоро забыл свою потерю, а вместе с тем забыл и первую половину отцовского наставления, без которой вторая половина являлась ничтожной и пагубной. Джербери исполнял только вторую половину совета. Не думал о том, что будет с ним завтра. Он сделался теперь независимым владельцем нескольких домов и 500 тысяч серебряных монет, которые он нашел в отцовском подвале. Молодой человек не имел правильного представления о том, что такое богатство, и эти деньги показались ему чуть ли не сокровищами всей Индии. Джербери начал вести праздную и роскошную жизнь и не щадил на свое удовольствие никаких расходов. Он накупил себе множество рабов и рабынь и одел их в роскошные платья. Его стол был всегда накрыт для друзей, таких же праздных молодых людей, что окружали его целой толпой и льстили его тщеславию. Они расхваливали его вина и кушанья и превозносили его за щедрость. Если бы море не имела постоянного притока воды, то можно было бы вычерпать и море. Такие огромные расходы скоро поглотили все наследство Джербери. Дольше всего удерживал у себя Джербери своих рабов и рабынь, но, наконец, он был вынужден продать и их, чтобы заплатить долги. В один прекрасный день Джербери увидел, что он потерял свое последнее имущество. Друзья Джербери, окружавшие его, пока он был богат, покинули его, когда он обеднел. По счастью, природа одарила Джербери здоровьем и телесной силой. Богатая жизнь не расстроила его здоровье, потому что Джербери не столько предавался излишествам сам, сколько легкомысленно раздавал и растрачивал свои богатства. Не найдя себе никакой другой работы, которой бы он мог поддержать свое существование, не зная никакого ремесла, Джербери сделался носильщиком. Сначала ему был тяжек этот труд, но мало-помалу он привык к нему. В скором времени ему стали давать работу охотнее, чем другим носильщикам. Отчасти потому, что он был очень силен и мог переносить большие тяжести. Отчасти потому, что он всегда исполнял свою работу старательно и с неизменной добродушной веселостью. Так стал жить Джербери, более довольный и счастливый, чем кто-либо во всем городе. Он не был больше рабом своих прихотей, не был окружен ложными, себелюбивыми друзьями и зарабатывал себе столько, сколько ему было нужно для поддержания своей жизни. Однажды Джербери шел по берегу реки и вдруг услышал жалобный крик: «Спасите! Спасите!» Не думая об опасности, Джербери бросился в воду, и ему удалось вытащить на берег утопавшую женщину, которая, обессилев, начала уже погружаться под воду. Джербери проводил спасенную им женщину до ее дома. Подходя к дому, он издали услышал плач детей, звавших свою мать. А потом Джербери увидел их радость, когда они опять увидели ее. «Ты спас детям мать!» — проговорила женщина, и слезы благодарности текли по ее лицу. Она вышла в другую комнату и вынесла оттуда кошелек, наполненный деньгами, и роскошный ковер. Женщина просила Джербери принять от нее этот дар в знак ее признательности и выражала сожаление, что не может предложить ему больше. Джербери отказывался от подарка и уверял ее, что он чувствует себя счастливым и награжденным уже тем, что ему удалось совершить добрый поступок. Наконец, убедившись, что он огорчит женщину, отказавшись от ее подарков, Джербери уступил ее настойчивым просьбам и взял ковер, а от денег решительно отказался. Джербери вернулся домой с приятным чувством в душе, какое бывает всегда, когда совершишь доброе дело без всяких себелюбивых расчетов. Усердие, добросовестность и искусство Джербери доставляли ему много работы, так что он один получал столько же заказов, сколько все остальные носильщики в городе. Все были довольны Джербери, и он сам был вполне доволен своей жизнью. Он убедился, что труд и сознание сделанного доброго дела доставляют человеку больше радости и счастья, чем все удовольствия праздной, роскошной жизни.
2: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали главы «Цветника духовного». Продолжение следует.
3: В Екатеринбурге 14 часов.
4: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Руководитель проекта Екатеринбургской епархии «Будем жить» протоиерей Виктор Вельчинский поздравил Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» с трехлетием со дня его образования. Священник практически ежедневно общается с семьями воинов-участников СВО и высоко ценит выстроенное за эти годы взаимодействие между епархией и фондом, называя его примером полного единомыслия. Отец Виктор подчеркивает, что помощь защитникам Отечества и их семьям должна происходить поэтапно. Первые два направления – юридическую и психологическую поддержку – обеспечивает фонд. И только на третьем этапе, когда первоочередные проблемы решены, люди приходят к вере. Протоиерей Виктор Вельчинский говорит: «После люди уже нуждаются в том, чтобы поговорить со священником, и здесь уже подключаюсь я. Сотрудничество с фондом складывается очень успешно, у нас полное единомыслие и уважение. Мы стараемся вести эту работу во благо наших людей и во славу нашего Бога». Особые слова благодарности отец Виктор адресовал заместителю руководителя фонда Елене Ладыгиной, которая, как и он сам, потеряла близкого человека на фронте. По его словам, именно такие сотрудники чувствуют чужую боль и знают, как утешить ближнего. Поздравил протоиерей Виктор Вельчинский руководителя фонда Илдара Якупова, пожелав ему, его семье и всем сотрудникам доброго здоровья и плодотворной работы. Проект духовно-психологической помощи «Будем жить» создан по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения весной 2024 года. По словам отца Виктора, его название родилось из реальных историй военных, которые, возвращаясь с передовой, нередко теряют желание жить. Проект объединяет духовную, психологическую и социальную помощь ветеранам СВО, вдовам и матерям погибших бойцов, помогая им вернуться к жизни, обретя веру и смысл. Проект начал свою работу в регионе по инициативе Екатеринбургской епархии и Екатеринбургского отделения Всемирного Русского Народного Собора в содружестве с региональным отделением Российского Красного Креста, областного медицинского колледжа, при поддержке регионального уполномоченного по защите прав человека, Министерства здравоохранения области, областного комитета семей воинов Отечества, уральского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», благотворительных фондов «НИКа», «Дети России» и ветеранских организаций. Идею создания проекта «Будем жить» обсудили в Екатеринбурге в ходе первого заседания Уральского пресс-клуба Всемирного Русского Народного Собора по теме «Мирные аспекты специальной военной операции на Украине. Система духовно-психологической реабилитации воинов-участников СВО и членов их семей». В эфире новости. В Екатеринбурге продолжается формирование масштабной скульптурной композиции «Собор архистратига Михаила». На минувшей неделе ее дополнили фигуры архангелов Силофиила и Гавриила. Уникальный памятник строится на въезде в спортивный квартал «Архангел Михаил» при поддержке русской медной компании и станет подарком Екатеринбургу ко дню города. Имя архангела Силофиила в переводе с древнееврейского означает «молитвенник Божий», поэтому фигура изображается с молитвенно сложенными на груди руками. Архангел Силофиил известен как небесный заступник, неустанно молящийся за людей и призывающий их к общению с Богом. Миссия архангела Гавриила – возвещать людям тайны Божьи. Он являлся людям в самые судьбоносные моменты истории. Праведной Анне предсказал рождение Пречистой Девы Марии, а после самой Деве Марии принес весть о рождении Божественного Сына. Именно от архангела Гавриила жены мироносицы услышали радостную весть о воскресении Христа. Божественного посланника можно узнать по лилии в руке, символу безгрешности. Ранее мастера уже установили на монумент фигуры пяти архангелов Уриила, Иегудиила, Иеремиила, Рафаила и Варахиила и начали облицовку основания памятника Габра-Диабазом. Это глубинная магматическая горная порода, близкая к базальту, темно-серого или черного цвета с равномерной структурой. Камень высоко ценится благодаря благодаря исключительной прочности, морозостойкости и долговечности. Увенчает скульптурную композицию предводитель войска небесного архангел Михаил. Его фигура будет отлита из бронзы в мастерской в Нижнем Новгороде в ближайшее время. Церковь глубоко почитает архангела Михаила как непоколебимого защитника веры, борца против всяческого зла. На иконах или в скульптурах он традиционно изображается с огненным мечом или копьем, поражающим дьявола. Меч, направленный вверх, это символ борьбы, защиты и победы. Такое изображение подчеркивает роль архистратига Михаила как вождя небесного воинства, готового к битве для защиты веры и людей. Напомним, памятник уникален тем, что здесь будут представлены все 7 архангелов, входящих в собор архистратига Михаила вместе с предводителем небесного воинства. Нигде ранее в мире такой композиции не было. Первый подобный памятник русская медная компания установила в Челябинске. Он был открыт в ноябре прошлого года. Вы слушаете новости. На минувшей неделе в Свердловской области стартовал 3-й фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Его главные события открыл молебен на начало доброго дела. Краткое богослужение совершил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений в сослужении клириков епархии. Напутствуя участника фестиваля, правящий архиерей пожелал им соблюдать скоростной лимит, не пытаться обогнать на дороге своего ангела-хранителя и всегда помнить о тех, кто ждет их дома. В торжественном открытии фестиваля «Движение» также приняли участие губернатор Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, руководитель Дома народов России Анна Полежаева, представители Ассоциации Федерация свободных байкеров. Фестиваль «Движение» проходил в течение 3 дней с 5 по 7 июня в центре Екатеринбурга и в музейном комплексе города Верхняя Пышма при поддержке фонда Святой Екатерины. Для гостей события подготовили десятки площадок с показом захватывающих трюков и выставками кастомных мотоциклов до мастер-классов и живой музыки от популярных артистов страны. Согласно оценкам специалистов, в фестивале мотокультуры приняли участие около 160 тысяч гостей и до 5 тысяч мотоциклистов. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге.

0: и не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.
1: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург – 72,83 МГц, Каменск-Уральский – 90,3, Нижний Тагил – 94,9, Алапаевск – 104,6 МГц, Артемовский – 106,7, Арти – 104,7, Асбест – 97,1, Байкалово – 103,7, Баранчинский – 92,2, Бесерть – 107,2, Богданович – 96,1, Будка – 100,9 МГц, Верхний Тагил – 90,1, Верхотурье – 104 МГц, Восточный – 102,4, Ивдель – 103,9, Ирбит – 96,7 МГц, Камышлов – 107,9, Карпинск – 99,8, Качканар – 104,4, Кировград – 91,1 МГц, Красноуфимск – 100,5. Красноуфимский район – 99,7 МГц, город Лесной – 87,6, Нижние Серги – 89 МГц, Нижняя Салда – 105,7, Нижняя Тура – 87,6 МГц, Новая Ляля – 103,4, город Новоуральск – 93,2, Первоуральск – 89 МГц, Полевской – 96,6, Пышма – 104,1. Город Реж – 93,1 МГц, Режевской район – 105,9, Североуральск – 87,7, Серов – 99,3, Сосьва – 102,9, Староуткинск – 91 МГц, Сухой Лог – 96,1, Сысерть – 93,2, Тавда – 104,9, Талица – 105 МГц, Тугулым – 88,6, Туринск – 105,4, Туринская Слобода – 101,5 МГц, Шаля – 106,3, Шамары – 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» «Беседы о вечном». И сегодня я беседую с клириком храма апостола Андрея Первозванного города Краснодар, фотографом пресс-службы Екатеринодарской епархии и студентом Санкт-Петербургской духовной академии Владиславом Зараменских. Здравствуйте, отец Владислав!
2: Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, дорогие слушатели!
1: Тема такая: «Дух, душа и тело» по труду святителя Луки Воина Ясенецкого. И действительно, по книге можно открывать удивительные факты, что, например, что сердце — это орган чувств и познания, а не только орган кровообращения. Сердце помогает нам интуитивному восприятию, что мысли человека могут сообщаться с другими мыслями. И нет четких границ, например, батюшка Лука пишет, между животным миром, человеческим, это все создано Богом. И хотелось бы вас, как человека, который очень много учился, много проповедует и является священнослужителем, спросить: для вас труд, дух, душа, тело — это фундаментальная такая вещь? Или как вы относитесь к книге? Что, может, подробное хотели бы рассказать о ней? То есть у нас духовная, да, рубрика, но мы сегодня о книге поговорим и о труде батюшки Луки.
2: К своему стыду, всю прочесть ее так и не удалось. Заявляю честно, увы и ах. Как ни странно, удалось почитать его труды медицинского характера, погнанных в хирургии. И так, между прочим, потому что Пономарь в нашем храме, он является тезкой моим, он учится в учебном учреждении медицинском, и как-то вот что-то получилось, что читал его немножко труды. Удивился, а еще больше для себя открыл то, что труды этого человека, жившего почти век назад, его труды до сих пор являются актуальными и путеводителями в той сфере, которой они написаны. И в том числе и дух, душа и тело. Это, наверное, вопрос, один из фундаментальных вопросов первого века христианства. Когда только началась разработка богословской базы, отцы столкнулись с тем, что мы подходим к двум форматам – дихотомии и трихотомии. Наверняка это несколько другая тема, но смежная тем не менее. И вот отцы пытались для себя как-то отыскать, что есть истина, что есть зерно. Но и вот как-то сошлись, и получилось так, что оба формата вполне себе приемлемы, смотря в какой парадигме мы рассматриваем это. И вот наверняка, используя свои не только богословские навыки, но и инструмент медицинского толка, понимание устройства организма и всего нутра человеческого, смотря на это не только через призму человека образованного, человека науки, человека медицины, но и человека духовного, понимающего связь между телом, душой и некоторым таким духом, который Господь даровал, это наверняка давало свои отпечатки. Удивительно, что святитель в своем труде акцентирует внимание на частях организма нашего, частях тела, которые выражают вполне себе ощутимые нами вещи, к которым мы постоянно апеллируем, состояние, направление мысли. Поэтому наверняка этот труд стоит рекомендовать к прочтению. К своему стыду, опять же, обращу внимание, что я не прочел его до конца. Обязательно после этой встречи нужно будет его дочитать и для себя.
1: Вдохновило, да, я вас немножко?
2: Да, во многом. Для себя заметил, что стыд во многом сильная штука. Не так давно обсуждали, вот сегодня же, вопрос об нейросетях. Впрочем, не берусь называть это все искусственным интеллектом, потому что это очень сильное название, но не будем вдаваться в терминологию. А акцент был на том, что наверняка чувство сострадания, живые качества, которые не может аккумулировать искусственный разум, это одно из главных качеств характерных, которые будут выделять человека, как ни крути, и делать некоторые различия между творением рук человеческих и самим человеком, его нутром, который сотворил бесподобное и само собой разумеющееся творец наиболее высшего порядка, чем человек, сам Господь. Поэтому во многом рекомендовал бы этот труд, чтобы для себя лишний раз подчеркнуть в нем как рецепцию богословской мысли первых веков, ну и динамики развития богословской мысли в истории Церкви, так и его детали, какие-то тонкости, которые он заметил как человек образованный и понимающий в вопросе устройства человеческого организма.
1: Почему все-таки разделяется дух, душа, тело? Душа и тело понятно, но у многих слушателей возникнет вопрос, а чем же дух и душа отличаются? Душа и дух.
2: Если мы пытаемся что-то подобное рассказать, мы неминуемо сталкиваемся с тем, что мы будем сравнивать это с выражениями и духа, и выражениями тела. Мы слышим в культуре и в своих самих словах душевное и духовное. И порой публицистика не различает этих вещей и ставит между ними равно, вот, либо примерно равно. Однако это разные вещи, принципиально разные вещи, потому что если мы будем говорить о том же театре, о опереттах, о классической музыке, это душевное, это что-то, да, действительно возвышенное, действительно важное и чувственное, которое приводит или может когда-нибудь через это привести к Богу. Но самое важное, почему? Чувственное. Духовное – это несколько созерцательное состояние, и все, касающееся того, оно имеет более высокий порядок. Эту тему расписывали далеко не впервые христианские богословы, но и касались и философы разных времен. И задолго до истории христианства. Ни для кого не секрет, что богословский язык христианский, он базировался во многом на античной культуре, на тех вещах, о которых говорил Сократ, Платон, Аристотель. И в том числе, как ни крути, их рецепция того, что говорили милетская школа. Поэтому мы и пользуемся тем аппаратом, который когда-то разработали люди очень образованные, понимающие в устройстве мира. Не зря в старых храмах изображают этих людей в притворах, называя их христианами до Христа, которые пытались рассказать о Логосе, о некотором главном законе мироздания, о Творце Вселенной, о тот, который взаимодействует с миром, а своим языком, языком языческого мира, пытаясь донести до человека.
1: И в контексте этого такой вопрос, есть ли у животных душа? Потому что, когда у меня умерла собачка, я очень переживала это. Один священник сказал, что собачки нет, она, как он сказал, сдохла, все, собачки нет. А второй священник сказал, что у собачки есть душа, но она не человеческая. О ней нельзя молиться, ставить свечи за упокой собачки. У них другая душа, но она у них есть. Я не говорю сейчас про собачку, кошечку или кролика, хомячка. Вообще у животных есть такая категория, как душа? Душа.
2: Конечно же есть. А душа здесь представляется как вот нечто, дающее, поддерживающее жизнь в существе. От того-то и в парадигме трихотомии дух, душа и тело дух, он обретает новые коннотации. Это не только сила, поддерживающая в теле жизнь. Дух – это нечто возвышенное, нечто, дарованное Богом. И вдохнул Дух Господь в человека. И стал он душою живою. Вот. И жизнь в этом контексте определяется не столько функционалом. Человек ходит, двигается и говорит, сколько чем-то похожим на Бога, чем-то сообразным с Ним, чем-то имеющим возможность когда-нибудь стать, если не равным, то очень-очень близким Ему. И в контексте вашего вопроса о животных, да, безусловно, у них есть то, что поддерживает в них жизнь. Вот. Но в этом-то и различие, что человеческая душа и дух не бессмертны. а то, что находится в теле живого существа, не человека, это сила, которая поддерживает в этом существе жизнь. Не зря же Господь создал этих прекрасных тварей, которые могут вызвать в нашем сердце сострадание. Те качества, на которые не всегда способны люди в обыденности. И не зря же они есть. И не зря на разные периоды нашей жизни это происходит. Те или иные нам дорогие животные умирают, вызывая в нашем сердце сострадание, может быть, на каком-то периоде нашей жизни, сподвигая к изменению и к тому, что Господь через эту смерть дал возможность нам не умереть духовно, а возродиться, воспарить, воскреснуть. Поэтому они в каком-то смысле являются некоторыми такими добрыми, прекрасными инструментами, способами через Господа, от Господа, возможность дать нам не умереть, а воскреснуть духовно, имея жизнь вечную, сострадая, оставаясь самим живыми, сочувствующими, переживающими, усматривающими в окружающем мире что-то живое и ценное, реально сотворенное Богом, имеющее важную составляющую, а именно способ нам самим через этих тварей стать живыми. Не зря же главная цель человека – да, спастись, вот этот феозис, обожение, перевести тварь ко спасению. У Адама это не получилось, он пал, как и Ева. Но новый Адам Христос, он вот тот самый, который дал возможность человеку заново воспрять от греха, спастись и совершить этот феозис, обожение, привести всю тварь ко спасению. Поэтому в каком-то смысле это наша задача. Самим спастись через Христа и привести все нам дорогое, все творение Божие ко спасению.
1: Опять же, тему спасения души мы затронули. Насколько оно важно, конечно, но само спасение, оно важно для человека и для окружающих его. Но что касается дух, душа и тела, когда мы говорим о градации, что первостепеннее? Наверное, дух, потом душа и тело. Как вы считаете?
2: Первостепенности, наверное, здесь не стоило бы разграничивать. Выстраивать какую-то иерархию, насколько человеку важен один пальчик за место другого. Если у меня не будет большого пальчика на руке, я не смогу должным функционалом пользоваться. Если у меня не будет одной ножки или одной ручки, я уже не буду тем, кто я есть. Ну, я просто не смогу служить уже. Вот. Поэтому, наверное, здесь не стоит так разграничивать. Это, наверное, слишком попытка упростить, вот. Однако попытаться видеть в человеке некое целое. Вот как Троица. Каждая из лиц Троицы – это не три отдельных Бога. Не каждая личность независимая от другого. А это три лица, которые находятся вместе, в единстве, связуемые одним главным – любовью. И поэтому любовь Господь и транслирует человеку как способ, главный связующий элемент, инструмент, который дает возможность человеку оставаться живым, настоящим. Не мертвенным телом, с мертвенной душой, движущимся к дну адову, без эмоций, чувств и желания любить, а как наполненное Духом Божьим творение, движимое любовью, к тому, чтобы весь мир привести к этой же любви во спасение. Поэтому, наверное, эта градация, она не совсем уместна.
1: Не разграничиваем, да, есть дух, душа и тело, не делаем каких-то там мест. Первое, второе, третье.
2: Попытка, наверное, в этой градации просто разделить лишь категории. Категории, свойственные человеческой жизни. Потому что нам свойственно попытка все разграничивать, ту огромную бездну всего, что мы имеем в себе, упорядочить. Но, как видится, это порой тщетно, потому что все разграничить не получится. Чтобы все разграничить, нужно всем обладать. Но, увы, человек пока что, по крайней мере, мы этого не видим, не подобрался к тому, чтобы быть максимально похожим на Христа. Наверное, только единственный Христос, кто может в себе это разграничить. Хотя разграничение – это разделение, наверняка, которое порождает не целостность, а нас Господь призывает к единству любви.
1: Отец Владислав, когда мы говорим о духовности, то хочется сказать, есть духовные болезни. Это не психические, не душевные, да, не про душевнобольных, а именно про духовность. Иногда психика влияет на течение болезни. Так пишет святитель Лука. То есть, когда мы, допустим, расстраиваемся, у нас включается психосоматика, и вот она, психосоматика, влияет как на физическое. Допустим, мы можем ослабевает иммунитет, и больше к нам пристает всяких зараз, там коронавирус, грипп, еще что-то. И второе, это снижается наша духовность. То есть мы ослабляемся в духовном плане, мы как-то уходит у нас церковь, вера, молитва. Ну, не у всех, но такое он пишет, есть, она уходит. Насчет его мысли, что влияет, сейчас скажу, психика влияет на течение болезни. Согласны или нет?
2: В любом случае стоит согласиться со святителем. Потому что его уровень образования и духовного, и светского, он превосходит мой в краты, на порядок. Я всего лишь молодой священник, а он святитель в летах, имеющий образование, имя, научные степени. И, в общем, человек, имеющий имя, реальное имя, не придуманное, а действительно имеющий вес. А если просто вы говорите о моих мыслях, то, конечно же, это мы наблюдаем наверняка, здесь не нужно духовное образование, здесь просто некая жизнь. Ты живешь своей жизнью и понимаешь, что если ты очень много нагнетаешь на себя, думаешь много лишнего, думаешь, что ты заболел и все плохо, мне плохо, плохо, плохо, но, собственно говоря, и все. И твое состояние порой ухудшается. Вспоминается вот это. Есть такой дяденька, очень мне знакомый, близкий. У него был папа по имени Никандр. Наверное, само имя уже говорит, вопит о силе духа этого человека. И вот из рассказов этого дедушки о своем папе Никандре я поражен был силой духа этого человека. А еще недавно, не так давно, видел человечка, мужчину, ребенка войны, вот, в летах, ему под 100, а он не участвовал в военных действиях, ему под 100, и он жил живет недалеко от школы, которую я посещаю время от времени. И вот получилось так, что в очередной раз он пришел на мероприятие. То ли была линейка, то ли это было празднование 9 мая, Дня Победы. И вот он приходит за 5 или 7 километров. Вот, то есть для человека в летах это достаточно большое расстояние. И он говорит, по завершении всего приехали депутаты и говорят, может быть, вас он Палыч отвезти? Говорит, да вы чего, смерти моей хотите, что ли? Вот я болею, я выйду, прогуляюсь и пойду дальше. А если я лягу, так я помру. Вот, и сила духа этого человека поражает. Ему плохо, он выходит и идет. И от того получает какой-то заряд бодрости, что ли.
1: То есть через «не могу» вот такая сила духовная, сила воли и, может быть, даже упование на Бога. Мы же не знаем, верующий он или нет.
2: Человек, безусловно, верующий. Он, к сожалению, наверное, так сложилось. В храм не ходит, но в Бога верит и Бога любит всем сердцем. Единственное, что, к сожалению, его любовь не проявляется в вопросе участия в жизни церковной. Но нам остается только молиться. Людей в таком возрасте трудно переубеждать, да и, наверное, нет смысла. Вот. А здесь, да, вспоминаются слова Писания. «Царство Божие нудится». В этом понуждении себя, наверное, и проявляется человеческое нутро. Ты либо готов к свершениям, либо нет. Ты, свесив ручки, оставляешь свою жизнь, движущих погибели. Вот. А в бодрости какой-то можно, наверное, много чего сделать. Это больше житейское, а не столько духовное. Поэтому наверное, вот так.
1: Хочется сказать, что труд святителя Луки Воино-Сенецкого, он, конечно, многогранен. И написал он в 1940-х годах. И посмотрим, да, на время, это передвоенное время, не сказать, что оно было очень легкое и беззаботное. Но, тем не менее, он имел цель показать трехсоставность человеческого естества, то есть устроения человека, но и опирался на современные ему науки, в том числе сама жизнь владыки Луки свидетельствовала всем людям, что его христианские убеждения вполне совместимы с наукой, то есть они не воюют между друг другом. Поэтому труд святителя Луки мы, безусловно, советуем всем постом, например, почитать, да, уделить время, а может, прочитать аудиовариант, послушать или фильм посмотреть. И самое главное, не забывать о Боге. О Боге, потому что Господь, Он центр. Господь — это всевидящее око, которое нам всегда, видя наше сокрушенное сердце, всегда поможет. Батюшка, добавьте и благословите.
2: В том смысле, что святитель Лука не противопоставлял науку и религию, это прекрасный пример. Потому что в этом нет никакого противоречия. Наука-то, если попытаться прийти на историю, а история во многом ключ, ответ ко многим вопросам. Наука-то и родилась в религиозном обществе. Монастыри, духовные центры, которые порождали развитие дисциплин, которые познают величие Божие в разных отрезках, отрывках или областях знаний. И вот святитель Лука пытался сплавить два кажущихся для современного мира представления о мироздании, религиозное и научное. И у него это прекрасно получилось. Пожалуй, бы каждому, кто будет в будущем прочитывать, обращаться к этому труду в различном формате, попытаться приложить это к своей жизни, чтобы все, чего мы касаемся, оно было не только лишь праздным чтением, но и попыткой как-то использовать прочитанное, услышанное, увиденное как руководство к пользованию, как способ, один из вариантов переосмыслить, направить свою жизнь ко спасению, к тому, чтобы просто снова еще чуть-чуть больше, чем обычно, полюбить Бога. Господи, все благослови. Аминь и Богу слава.
3: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучала программа «Беседы о вечном». И сегодня на мои вопросы отвечал отец Владислав Зараминский, клирик очень красивого светлого храма в честь апостола Андрея Первозванного. Также отец Владислав совмещает послушание фотографа пресс-службы Екатеринодарской епархии. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение». До свидания, уважаемые слушатели.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 7 июня по окончании божественной литургии в Кафедральном соборе Христа Спасителя города Калининграда святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в торжественном приеме в честь визита его святейшества в Калининградскую митрополию. Предстоятель Русской Православной Церкви, обращаясь к собравшимся, поделился размышлениями о смысле жизни, подлинном счастье, предназначении Церкви и внутренних устремлениях человека. Церковь призвана помочь людям понять, что такой смысл жизни, ради чего следует жить, к чему человек должен устремляться. И если это целеполагание формируется правильно, то человек становится сильным и непобедимым. Если человек живет по Божьему закону, то какие-то срывы в карьере или семейные проблемы не могут разрушить человеческую личность, сказал предстоятель. Рассуждая о том, для чего нужны церковь и вера, святейший владыка подчеркнул, они нужны для того, чтобы люди были счастливы, чтобы они обладали таким мировоззрением, таким восприятием действительности, которые помогали бы им концентрироваться на самом главном, а малозначимое относить на периферию своего внимания и через это достигать внутреннего духовного прогресса. Святейший патриарх призвал верить в Бога, ни в коем случае не стесняться своей веры и не мимикрировать под внешние обстоятельства, не изображать религиозность лишь потому, что свою веру проявляют глава государства или публичные личности. Предстоятель предупредил, такой человек может сомневаться, есть ли Бог вообще, но на своем месте старается подражать видимым авторитетам. Однако подобной веры недостаточно. Такая вера – это не вера, это просто способность мимикрировать, заявил святейший патриарх Кирилл, добавив, что все это исчезнет при первых же испытаниях. В связи с этим святейший владыка призвал подумать о самом главном, о состоянии своей души, о том, что есть по-настоящему человеческое счастье, о том, куда мы должны устремляться, каково наше целеполагание. Предстоятель напомнил, что каждый человек в какой-то момент перейдет границу жизни и смерти, и отметил, православная вера несет те убеждения, которые помогают человеку быть счастливым и не только в этой жизни, обрести бессмертие и то, что мы называем Царствием Божьим, то есть радостью и счастьем вечности. Вот для этого существует Церковь. Обращаясь к архипастырям и пастырям, святейший владыка подчеркнул необходимость сделать все, чтобы Церковь, в полной мере осознающая важность своей миссии и своего послания, была способна общаться с разными людьми, и с теми, кто открыт таким отношением, и даже с теми, кто закрыт. Предстоятель призвал никогда ни на кого не обижаться. Если не удалось договориться, перекреститься, поблагодарить Господа за жизненный урок и продолжать свое дело. В завершении своего слова святейший владыка напомнил о необходимости содействовать тому, чтобы жизнь нашего народа становилась лучше. В первую очередь в духовном смысле, но нужно заботиться и о материальном, чтобы ни чрезмерное богатство, ни бедность не сокрушали человека, потому что и там очень опасный жизненный путь, сказал предстоятель. Вы слушаете новости. 7 июня в неделю первую по Пятидесятнице всех святых в Николаевском женском монастыре Святые Пещеры в селе Покровка Новосергиевского района Оренбургской области состоялось обретение мощей преподобного Зосима Оренбургского. В этом году исполняется 130 лет с того времени, когда преподобный Зосима пришел на возвышенность у берега реки Самары близ села Покровка и выкопал свою первую пещеру. Чинопоследование обретения возглавили митрополит Оренбургский Саракташский Петр, епископ Орский и Гайский Ириней, епископ Салаватский и Кумертауский Николай и епископ Бузулукский и Сорочинский Алексей. С пением «Преподобный Отче наш Зосима, моли Бога о нас» архипастыри перенесли святые мощи крестным ходом из пещерного храма к уготованному месту перед храмом святителя Николая Чудотворца, где под открытым небом была совершена божественная литургия при многотысячном стечении молящихся. На малом входе была оглашена резолюция святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 17 октября 2025 года. Пресвященному митрополиту Петру благословляется считать найденные костные останки в Свято-Николаевском монастыре села Покровка Оренбургской области святыми мощами преподобного Зосима Оренбургского. На сугубо Ектинии были добавлены особые прошения. Епископ Салаватский Кумертауский Николай прочитал молитву о Святой Руси. Проповедь по запричастным стихе произнес благочинный монастырь Оренбургской епархии игумен Варнава Соколов. По замвонной молитве архиереи духовенства совершили славление преподобному Зосиме Оренбургскому и приложились к честным мощам. В завершении богослужения митрополит Оренбургский Саракташский Петр обратился к многочисленным молящимся со словом. После богослужения верующие прикладывались к мощам старца Зосимы. Затем святые мощи были внесены в монастырский храм святителя Николая Чудотворца и положены в подготовленную раку. И последняя информация выпуска. В храме во имя Рождества Христова 5 июня в день 308-летия учреждения Петром I должности генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга состоялось соборное богослужение. Благодарственные молебены за упокойную литию возглавили настоятель иерей Андрей Юганец. За богослужение молились руководство, преподаватели и курсанты Уральского юридического института МВД России во главе с начальником института генерал-майором полиции Павлом Анатольевичем Капустюком. Были вознесены прошения о здравии и благополучии действующих сотрудников, а также совершалось молитвенное поминовение погибших при исполнении служебного долга и всех усопших сотрудников полиции и милиции. По завершении богослужения иерей Андрей Юганец, духовно окормляющий институт, вручил отличившимся курсантам благословенные архиерейские грамоты и стипендии правящего архиерея Екатеринбургской епархии. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Просто о православии» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным.
1: Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, с вами я, священник Александр Ермолин. Наш проект «Просто о православии». Мы говорим о православии простыми словами, рассказываем основы веры, основы христианской жизни, стараемся говорить от сердца к сердцу, и мы продолжаем наш такой большой цикл. Мы стали говорить о суевериях в рамках проекта «Просто о православии». Мы поговорили о происхождении суеверий, об их опасности, о какой-то классификации возможной. И давайте попробуем поговорить о тех суевериях, которые мы наблюдаем в нашей церковной и околоцерковной жизни. И с большой степенью условности наша сегодняшняя беседа будет называться «Околоцерковные суеверия». А почему-то, кстати, часто все и считают, что вот человек православный, очень суеверный, и что вот как бы какие там церковные бабушки знают кучу таких вот церковных традиций, которые нужно соблюдать. Но удивительным образом тут уже оказывается главное действующие лица — это не церковные бабушки, а наоборот, те современные люди, которые начитались этих вредных советов. А как правильно поставить свечку, чтобы на тебя не навели порчу? Вот давайте об этом сегодня с вами и поговорим. Конечно же, часто мы иногда от некоторых людей слышим странные советы. Пример этого, да, допустим, венчание. Наверное, любая там современная мама, любая там современная бабушка могут сказать, что если вы, молодожены, решили повенчаться, то тут есть пара премудростей. Таких премудростей, которые вам в церкви-то не расскажут, потому что батюшка-то он, конечно, знает, но он никому об этом не расскажет. То есть, кстати, это тоже, между прочим, очень древняя вера в то, что есть некое тайное знание. Такой, знаете, современный гностицизм. Что вот как бы батюшка знает приметы, но никому об этом не говорит. Так вот, я вам насоветую пару таких вещей, это вот мама как бы говорит. Давайте, кто хочет быть первым дома? Ну, ты хочешь быть первым дома? Конечно, хочу. Наступи первым на полотенце при венчании. Вот ты хочешь быть первым дома? А нужно вот эту свечку обязательно держать повыше. Мне уже страшно представить, как это будет. Представьте, такая стоит пара, один держит вот там на полметра, а другая там на сколько руку хватает, да, вытягивает руку и так далее. Или кто-то, например, дает другие советы, там, откуси от каравая, от этого хлеба соли, откуси побольше. Ну, вот и начинаются вот такие попытки побольше откусить и так далее. К сожалению, это все есть. И это, к сожалению, присутствует в околоцерковной жизни, именно в околоцерковной, потому что нормальный православный христианин, нормальный православный человек всего этого делать не будет. Он не будет наблюдать, кто наступил на коврик, он не будет пытаться там до боли в мышцах открывать рот пошире, чтобы откусить кусочек пирога и так далее. Нет, ни в коем случае этого всего он делать не будет. Но это все имеет место быть. И есть, конечно же, еще куча, огромная масса вот этих всех вредных советов, которые есть в околоцерковном бытии. Ну, например, к сожалению, сейчас есть в интернете советы о том, как правильно поставить свечку, или, например, советы о том, как ходить в храм так, чтобы на тебя не навели порчу. Конечно, для меня это все культурный шок, потому что мне сложно вообще представить себе, что такие люди вообще могут ходить в храм, но на самом деле туда ходят. И вообще для меня вот таким маркером, таким показателем и вообще являются странные вопросы. Как часто приходят люди в церковную лавку и говорят, мне нужно там 17 свечей, и все с собой. То есть тут нужно с ним говорить. Потому что, скорее всего, это человек, который ищет какие-то там суеверные свои знания, какие-то магические обряды проводит и так далее. И совершенно не нужно ничего ему такого давать, нужно с ним говорить, обсуждать, в каком-то смысле, да, подискутировать. И вот есть огромная масса советов. Ведь оказывается, если мы почитаем интернет, то там все расписано. Расписано, что там, какой рукой ставить свечку, правой или левой. Абсолютно серьезно рассказано, что если у тебя закоптилась свечка, к чему это примета? Абсолютно серьезно рассказано о том, что если, например, ты не можешь зажечь свечку с первого раза, ну вот, значит, вот такие-то у тебя проблемы. У меня даже по этому поводу есть такой афоризм, что если ты не можешь зажечь свечку с первого раза, это просто потому, что редко ходишь в храм и редко это делаешь. У тебя просто нет такого навыка, такого опыта зажигания свечей и так далее.

0: И эти вредные советы простираются дальше. Говорят, что можно, оказывается, там, потушить чужую свечку, передать чужую свечку и таким вот образом взять и получить проблемы в духовной жизни. Сразу же там у тебя на тебя находит порча, находит сглаз там, и все остальное, то, во что православные люди не верят. И может быть, кому-то это кажется каким-то смешным, кому-то кажется неважным, но опыт церковной жизни нам показывает, как часто эти люди это и делают, а как часто они просят там 17 свечей, как часто они приходят в храмы и как-то очень странно себя ведут, как часто эти люди дают какие-то вредные советы, а ведь мы помним, в одном из прошлых наших выпусков мы говорили о том, что сложность, проблемность суеверий, опасность их заключается в том, что это все обращение не туда, это обращение к бесам, как часто люди ну, просто проводят какие-то суеверные обряды, как они часто это делают и как часто это все является вот, тем, что они промахнулись мимо церкви. И как же быть? Нам нужно просто об этом объяснять людям, рассказывать, говорить, использовать самые разные возможности. Поэтому всегда призываю вас, дорогие друзья, вот вы, кто посмотрел нашу сегодняшнюю программу, напишите, поделитесь с неверующим другом, отправьте ему ссылку, расскажите об этом. И пусть человек тоже узнает вообще, во что мы верим, а что является абсолютно однозначно суеверием. И опять же, нужно объяснять человеку. Вот он говорит, нужно поставить свечку вот таким-то образом, чтобы решилась такая-то проблема. Ну, понятно, это магическое мышление, то есть я делаю для божества то-то, требую от божества этого. Да, понятно, это магическое мышление, но нужно объяснять, что свеча – это символ нашей молитвы, свеча – это бескровная жертва Богу, свеча – это красивый образ, вот как вот пламень свечи горит, вот так бы, как бы и человек предстоит перед Богом. И опять же, я постоянно читаю разные такие эзотерические сайты, смотрю, что они пишут, чтобы понимать вообще происходящее, понимать мышление этих суеверных людей, как часто они говорят, ну это языческий символ огня, вот чтобы вот до божества дошло в виде огня и так далее. И казалось бы, вроде бы небольшая разница, но огромная, принципиальная разница смысла. Поэтому нужно обязательно объяснять, что ставя свечу, мы молимся Богу, мы молимся святому, что в этом есть целое серьезное богословие, что не просто поставил свечки так, чтобы было правильно, и так, чтобы на тебя порчу не навели. Опять же, суеверно об этом рассказываю, что если ты там передал свечку другого человека, все, ты можешь там получить на себя всю его негативную энергетику. Но представьте себе, какое вообще-то кощунство, представьте себе, что вот эти вот злые силы, бесовские силы могут настолько открыто, настолько откровенно действовать в храме. И естественно, что когда это мировоззрение мы видим, встречаемся с ним, там сразу же возникает вопрос, а как от этого отгородиться? Как сделать так, чтобы на тебя в храме не навели порчу? Вот давайте вдумаемся об этом вопросе, и если интересно, можно увидеть, что это очень популярный поисковой запрос. Представьте себе, как это кощунственно звучит. Что нужно делать, чтобы на тебя в храме не навели порчу? То есть это же получается вообще абсолютно кощунственная идея о том, что оказывается в храме Божьем мы можем испытать что-то негативное, что-то такое, что для нас потом будет плохим. То есть на самом деле удивительные вещи. И около церковных суеверий очень много. И удивительно, что как раз распространяют эти суеверия не православные люди, не прихожане, нет. Распространяют их люди, которые обычно в храм не ходят. И я приведу только несколько примеров, потому что об этом говорить можно, наверное, до бесконечности. Ну вот, например, люди освящают четверговую соль. Да, я знаю, что это действительно православная традиция, освящение соли в Великий Четверг, когда мы вспоминаем Тайную Вечерю Господню. Но вместе с тем давайте посмотрим, а во что же превратилась в принципе православная традиция освящения соли. Во что она превратилась? Если мы с вами почитаем, что люди пишут, то это просто какое-то универсальное лекарство. Это то, что однозначно снимает порчу, снимая с глаз, дает нам огромное здравие. Если там правильно посыпать эту соль по правильным углам дома, все там, все будет прекрасно, бизнес пойдет вверх. Ну и так далее. Это просто какая-то универсальная там кремлевская таблетка от всех болезней, заболеваний и прочее, и прочее, и прочее. И вот для меня очень знаковым моментом было, когда, например, ко мне в воскресенье, в пасхальное воскресенье, в день Пасхи, пришли люди освящать куличи, они пришли, ну, как бы совершенно не церковные люди, там обычно в храм не ходящие, они пришли, и вот там куличи, там еще что-то и так далее, все это попросили освятить, и говорят, и соль, пожалуйста, нам освятите. И мне было очень интересно спросить, а для чего им нужна эта соль? И вот как раз вся эта суеверная масса на меня и вывалилась. Мне рассказали про порчу с глаз, про удачу, счастье, то есть вообще про все, что такое угодно, все то, что совершенно не имеет никакого отношения к православной традиции. Поэтому очень часто именно внешние люди, не церковные люди, они предлагают такие суеверия, которых никогда никто бы и не мог подумать или представить, но они их предлагают, и действительно это то, что мы наблюдаем в наше время. Конечно же, есть разные и суеверия, которые вышли из церковной среды. Допустим, есть такое благочестивое суеверие, что выходить из храма нужно спиной. Почему? Потому что, соответственно, ты поворачиваешься к алтарю, как место особого присутствия Божия, как символу рая, и, соответственно, нужно выходить из храма спиной. Ну, как бы, во-первых, это смешно, во-вторых, это неудобно, совершенно однозначно неудобно, а в-третьих, выходя таким вот образом, мы забываем один очень интересный смысл. Дело в том, что алтарь на востоке, а выход из храма на западе. То есть во многих наших православных храмах, особенно в старинных храмах, на западной стене изображен страшный суд. И это очень знаково. То есть вот человек, все, он перекрестился, поклонился алтарю, Царствию Божию, как бы сообщил о своем ожидании Царствия Божия, чаю в соседнем мертвых и жизни будущего века, и он выходит в этот мир. С миром изыдем. Мы выходим в этот мир, потому что мы в нем живем. Пока что Господь нас не призвал, пока мы не готовы, мы живем в этом мире. И вот, выходя в этот мир, мы смотрим, а там страшный суд. Там такое, да, напоминание о том, что, смотри, уходя из храма, уходя туда, в мир, помни, вот там будет страшный суд Божий. Вот то, что ты там сделаешь, за это все ты будешь отвечать. И это очень интересно, очень знаково. И, кстати, если вот такой вот человек, такой очень ультраблагочестивый, выходит пятясь, а страшный суд, то он не видит, напоминание-то об этом он забывает. И это, на самом деле, тоже является каким-то искажением. Ну, еще один пример. Очень часто люди, которые не так часто ходят в храм, да, наши условные захожане, я знаю, что они сами много терминов обижаются, прошу прощения, но все-таки его произнесу. Вот как часто условные захожане почему-то отрицают какие-то правила гигиены. Что имею в виду? Например, после причастия нельзя мыться. Все, один день, два дня, три дня, там, не знаю, и так далее. Самые продвинутые говорят, что не только нельзя мыться, но ребенка еще нельзя целовать. Не знаю почему, честно, не знаю. То есть вот когда ты причащаешься, ты ребро чаши, да, как бы край чаши целуешь, как символ ребра Спасителя. То есть ты целовать чашу с причастием можешь, а целовать ребенка своего ты не можешь. Все. Ну, естественно, надо же сформировать у него негативное отношение к храму. То есть в храме было плохо, и после этого меня еще там не обнимут, не поцелуют, все, родители меня после храма не любят. Это, конечно же, просто суеверие, которое не выдерживает никакой критики. И опять же, можно, наверное, где-то улыбнуться, где-то может посмеяться, сказать, да ладно, батюшка, что вы там переживаете об этом? Есть другие проблемы православной жизни, там есть более фундаментальные вещи, что вы там все про суеверие? Но это же кощунство, если так серьезно разобрать. Получается, нельзя мыться, чтобы не смыть благодать? Так простите. Получается, вы верите, что благодать можно смыть, а вот тут уже очень серьезный вопрос. Если человек верит, что благодать Божию можно смыть, то это уже серьезный вопрос к его мировоззрению, к его восприятию православия и вообще к тому, во что этот человек по-настоящему-то и верует. Поэтому все это суеверие, ну, все-таки не хочется завершать на какой-то такой негативной волне, хочется что-то позитивное. Но представьте себе, что если бы это было бы так, представьте себе, что, например, действительно после причастия было бы нельзя мыться. Ну все, я бы, наверное, уже давно бы умер, потому что представьте себе, например, там, Страстная Седмица 7 дней, Светлая Седмица 7 дней, все эти праздники. То есть получается, я как-то посчитал, получилось, что у меня было подряд 17 богослужебных дней в этот период как раз времени. Но я думаю, что если бы реально нельзя было бы мыться 17 дней, но я думаю, что я бы, наверное, уже просто умер к тому времени и все. И можно много приводить примеров, дорогие друзья. Я всех призываю к такому активному онлайн-общению, чтобы тоже писали свои мысли, комментарии, какие-то свои версии этого всего происходящего. Но вот те околоцерковные суеверия, которые связаны с неправильным пониманием церковных обрядов, церковных традиций, которым добавлена активно современная такая эзотерическая вставка большая, ну и с ними тоже нужно бороться образованием и просвещением, потому что это то самое важное, что мы можем дать современному человеку, как по-разному говорить, если есть адекватный сотрудник церковной лавки, давать листовку, если они есть в храме, беседовать, рассказывать, говорить, но самое главное, то есть всегда находить возможности. Помните, что любой человек, пришедший в храм, это уже человек, который желает, чтобы с ним были проведены какие-то миссионерские беседы. Говорите, давайте Евангелие, давайте брошюрки, давайте листовки, то есть нужно пользоваться тем временем, которое Господь нам с вами дал. Ну а мы, дорогие друзья, будем продолжать наш цикл бесед в рамках проекта «Просто о православии». Мы с вами говорим о разных суевериях, и следующий наш выпуск будет посвящен огромной большой теме. Это теме, конечно же, погребальных суеверий, которые есть в нашем мире, которые, к сожалению, отталкивают человека от православия, но если с ними правильно бороться, человека к вере приводят.
1: Вы слушали программу из цикла «Просто о православии» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье». Репортаж. С вами Виктория Калгур. И сегодня мы отправимся в храм Иннокентия Московского. Именно здесь, через несколько минут, состоится беседа из курса венчального тайноводства. Подробнее. Заместитель председателя епархиального отдела образования отец Иоанн Авдюшин расскажет молодым людям про венчание, про смысл таинства – и ответит про чинопоследование, и ответит на актуальные вопросы. До общения с молодыми людьми на эту важную тему я встречусь с отцом Иоанном, и мы поговорим, о чем он будет говорить и до кого хочет сегодня достучаться. Здравствуйте, отец Иоанн.
2: Здравствуйте, Виктория и дорогие слушатели.
1: Я впервые на такой лекции про венчание. Обычно в храмах венчание говорят между...
3: На жениха и невесту одеваются венцы. Священник говорит слова «Господи Боже наш, славою и честью венчай их», ну и по-церковно-славянски «венчай я». И после этого считается, что таинство венчания уже совершено над парой, они уже являются мужем и женой. Вот. Но само таинство венчания не заканчивается этим. По очень древней богослужебной традиции каждое богослужение должно сопровождаться чтением Священного Писания для назидания, для размышлений, для обсуждения. И таинство венчания не исключение из этого. После вот этой вот формулы, так называемой венчальной формулы, читается отрывок из послания апостола Павла к Ефесянам, как раз о том, как люди в браке должны сосуществовать. И отрывок из Евангелия как раз про Кану Галилейскую, где описывается история, когда Иисус был вот на браке, когда был приглашен на брак, там, когда вина не хватило, и потом это вино было чудесным образом восполнено с помощью Иисуса Христа. После чтения Священного Писания священник, опять же, люди руки соединяют, священник людей проводит вокруг Евангелия, аналоя с Евангелием, которое находится в центре храма трижды, с пением таких красивых очень тропарей, святые мученицы. Нет, я, к сожалению, наизусть не скажу. Ну, значит, будете венчаться, узнаете. Вот. После вот этого троекратного обхождения Евангелия, аналоя с Евангелием, священник дает людям испить из одной чаши вина. Опять же, вино как символ сладости супружеской жизни, как символ изобилия, богатства, которое должно, ну, которое мы призываем на конкретную семью. И после этого священник снимает венцы с людей, подводит их на амвон к царским вратам, вручает мужу икону Спасителя, жене икону Богородицы, дает какое-то напутственное слово. И еще очень важный момент тоже – это поздравление родственников, друзей, близких, пары уже с совершившимся таинством. Господь устроил таким образом, чтобы таинство человек принимал от другого человека. Невозможно таинство самому человеку для себя осуществить. Даже священник сам над собой таинство совершить не может. Священник не может сам себя исповедовать. Священник не может сам себя покрестить. Священник не может сам себя отпеть. Да? То есть один человек совершает таинство над другим человеком. Вот. И любое такое вот событие, а рождение новой семьи – это тоже событие очень эпохальное, глобальное для конкретных людей, оно должно сопровождаться участием дорогих родственников, близких, вот, собственно говоря, этим людям.

0: Поэтому, когда я беседую с людьми о венчании, я говорю, обязательно пригласите кого-нибудь, чтобы не стоять в одиночестве, чтобы были люди, которые смогли прийти бы и разделить с вами радость о создании вашей семьи. Ну, собственно говоря, вот краткий экскурс по таинству венчания я провел. Такие основные аспекты в прошениях, которые в молитвах заключаются, я тоже обозначил. Вот, если конкретно этот вопрос исчерпан, ну, слава Богу, давайте к другому перейдем, либо можно какие-то уточняющие, наводящие вопросы. Давай.
1: Мой внутренний ребенок спрашивает, а возраст церковного согласия со скольки? А то сейчас все топят за молодые семьи, ну, прям вот где-то прям на границе закона.
2: Деньги дают.
1: Ну, вот, как вот вы считаете?
0: Слушайте, знаете, с 14 лет не обязательно человеку иметь крестного, если мы говорим про крещение, про таинство крещения. Вот. Насколько я знаю, что согласно закону Российской Федерации, возраст согласия вступления в брак – это 16 лет при согласии с родителей. Вот. И получается, что церковь она не может идти вразрез с законами государства, на территории которого действует. Вот. Я подозреваю, что может быть это как раз 16 лет, вот. Но я наверняка этот ответ на этот вопрос не знаю, поэтому я...
1: Исчерпывающий ответ. А вы венчали 16-летний?
0: Нет. Я еще немножко, знаете, заранее скажу, Алле просто долго говорю, чтобы не было потом вопросов. Я стараюсь называть брак, который заключен в ЗАГСе, гражданским браком. То есть, по большому счету, вот именно эта форма является браком гражданским, потому что государство заключает, да, брак между гражданами. А та форма совместного проживания, когда люди называют сожительство гражданским браком, ну, как бы это нельзя назвать гражданским браком, это называется сожительство. Без регистрации, то это сожительство. Если люди находятся в государстве, как бы имеют государственную регистрацию, то это имеет место назвать именно гражданским браком. А брак венчанный можно назвать браком церковным. Да? То есть вот, ну, на всякий случай я понятие разведу, чтобы не было у нас путаницы. Да? То есть сожительство, это не гражданский брак. Гражданский брак – это брак заключен в ЗАГСе.
3: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о беседе про венчание. Она прошла в рамках курсов венчального тайноводства при храме Иннокентия Московского. Говорил на эту важную тему заместитель председателя епархиального отдела образования и клирик Иоанна Предтеченского собора отец Иоанн Авдюшин. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 8 июня в конференц-зале храма-памятника на Крови начала свою работу 11-я Всероссийская научно-практическая конференция Синодального отдела Русской Православной Церкви по тюремному служению. Конференция продлилась 4 дня. В первый день работы форума в храме на Крови собрались священнослужители, замещающие должности помощников начальников территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний России по организации работы с верующими, помощников начальников следственных изоляторов и исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы по работе с верующими, православные священнослужители, окормляющие учреждения уголовно-исполнительной системы на территории Екатеринбургской митрополии, представители мусульманского духовенства, представители ФСИН России, территориальных органов и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний России. Задача конференции, посвященная теме взаимодействия Русской Православной Церкви и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, обмен опытом по актуальным вопросам становления и развития Института штатного тюремного духовенства, а также по вопросам реабилитации и духовно-пасторского окормления сотрудников и заключенных, в том числе участвовавших в специальной военной операции. В ходе мероприятия обсуждается современное состояние и перспективы развития Института штатного тюремного духовенства, имеющийся практический опыт и теоретические подходы к вопросам профилактики и противодействия распространению деструктивных движений сектантского и неоязыческого характера, а также реабилитации подведомственных уголовно-исполнительной системе лиц. Мероприятие возглавляет председатель Синодального отдела Русской Православной Церкви по тюремному служению иерей Кирилл Марковский, соруководитель, начальник отдела организации работы с верующими, управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России, полковник внутренней службы Сергей Иванович Гуров. В первый день конференции перед ее участниками также выступили региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Георгиевна Мерзлякова, начальник ГУФСИН России по региону генерал-лейтенант внутренней службы Александр Иванович Федоров, преподаватель-духовник Екатеринбургской духовной семинарии иерей Константин Карипанов, руководитель миссионерского отдела Новосибирской епархии, член экспертной группы Патриаршей комиссии по профилактике неоязычества протоиерей Александр Новопашин, профессор кафедры экономики труда и управления персоналом Уральского государственного экономического университета, доктор педагогических наук Наталья Олеговна Вербицкая и священники, духовно окормляющие сотрудников и подведомственных уголовно-исполнительной системе лиц. В программе конференции также обсуждение актуальных тем в формате круглого стола и секционных заседаний, посещение представителей Синодального отдела по тюремному служению, подразделений Федеральной службы исполнения наказаний. В эфире новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила коллектив ветеранов и пациентов Камышловской центральной районной больницы со 155-летием со дня основания учреждения. Она отметила, что 155 лет – это огромный путь, в течение которого целые поколения врачей и медицинских сестер спасали жизни людей, работали в самых разных условиях и сохраняли высокий авторитет профессии. Также глава областного парламента подчеркнула, что в медицинском сообществе региона Камышловская центральная районная больница всегда была на хорошем счету. По словам Людмилы Бабушкиной, система здравоохранения Свердловской области обеспечивает медицинской помощью свыше 4 миллионов 300 тысяч уральцев. В регионе действует более 150 государственных учреждений здравоохранения, оснащенных современным оборудованием. Депутаты областного законодательного собрания постоянно ведут работу по развитию региональной системы здравоохранения. В центре их внимания законодательное обеспечение отрасли и контроль реализации профильных программ. Ежегодно утверждается бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. В этом году он составляет свыше 111 миллиардов рублей и направлен на расширение объемов медицинской помощи, внедрение современных методов диагностики и высокотехнологичного лечения, развитие профилактики и реабилитации. Также в регионе последовательно модернизируют первичное звено звено здравоохранения, строят и ремонтируют медицинские объекты, обновляют оборудование, расширяют сеть центров здоровья и кабинетов профилактики. И последняя информация выпуска. 6 июня по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский Дмитровский Кирилл, совершил чин великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на подворье обители Гремячий Ключ. Его преосвященству сослужили епископ Яков Тисленко, насельники Лавры и клирики подворья. После литургии настоятель подворья иеромонах Гурий Гусев поблагодарил наместника Лавры за совершенный чин освящения и произнес проповедь. Затем с архипастырским словом к верующим обратился епископ Кирилл. Владыка Кирилл передал в дар храму икону святителя Макария Московского, просветителя Алтая и икону новомученика Владимира Четверина, мощи которого вложили в престол. Затем были вручены благодарственные грамоты. На волнах радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Да не стало у нее досуга щипать их чисто. Она лишь все до места добиралась, а пух да перья пускала на ветер. Кошечка наша усаживалась подле слухового окна на солнышке 10 раз и принималась за урок чулок вязать. Так мыши, вишь, на подволоке на чердаке словно насмех покою не дают. Кинет кошурка чулок, прянет в окно, погонится за докучливыми шаловливыми мышатами, ухватит ли, нет ли за ворот кого-нибудь. Да опять выскочит в слуховое окно, да за чулок. А тут, гляди, клубок скатился с кровли, беги кругом, да подымай, да наматывай, а дорогую опять мышонок навстречу попадется. Да коли удалось изловить его, так надо же с ним и побаловать, поиграть. Так чулок и пролежал, а сорока щебетунья еще прутки растаскала. Козел бритвы не успел выправить. На водопой бегал с лошадьми, да есть захотелось. Так перескочил к соседу в огород, ухватил чесночку да капусты, а после говорит: «Товарищ не дал работать. Все приставал, да лоб подставлял пободаться. Коровушка жвачку жевала, еще вчерашнюю, да облизывалась. Да за объедями к кучеру сходила, да за отрубями к судомойке, и день прошел». Журавль все на часах стоял, да вытягивался в струнку на одной ноге, да поглядывал, нет ли чего нового. Да еще 5 десятин пашни перемерял, верно ли отмежовано. Так работать некогда было, ни зубочисток, ни серников не наделал. Гусь принялся было за работу, так Тетерев говорит, глины не подготовил, остановка была. Да опять же он, гусь, за каждым разом, что ущипнет глины, да заморается, то и пойдет мыться на пруд. Так, говорит, и не стало делового часу. А Тетерев все время и мял, и топтал, да все одно место, битую дорожку. Не доглядел, что глины под ним давно нет ути. Баба-птица стерлядей пяток правда поймала, да в свою кису, в зоб запрятала. И тяжела стала, не смогла нырять больше, села на песочек отдыхать. Дятел надолбил носом дырок и ямочек много, да не смог, говорит, свалить ни одной липы. Крепко больно на ногах стоят, а самосушнику да валежнику набрать не догадался. Воробушек таскал соломку, да только в свое гнездо, да чирикал, да подрался с соседом, чтоб под той же стрехой гнездо свил, а он ему и чуб надрал, и головушку разломила. Одна пчела только управилась давным-давно и собралась к вечеру на покой. По цветам порхала, по носку носила, ячейки воску белого слепила, метку наклала и заделала сверху, да и не жаловалась, не плакалась на недосуг.

Ворона. Жила-была ворона, и жила она не одна, а с няньками, мамками, с малыми детками, с ближними и с дальними соседками. Прилетели птицы из-за моря, большие и малые, гуси и лебеди, пташки и печушки, свили гнезда в горах, в долах, в лесах, в лугах и нанесли яичек. Подметила эта ворона. И ну перелетных птиц обижать, у них яички таскать. Летел сыч и увидал, что ворона больших и малых птиц обижает, яички таскает. «Постой, — говорит он, — негодная ворона, найдем на тебя суд и расправу». И полетел он далеко, в каменные горы, к сизому орлу. Прилетел и просит: «Батюшка сизой орел, дай нам свой праведный суд на обидчицу ворону. От нее житья нет ни малым, ни большим птицам. Наши гнезда разоряет, детенышей крадет, яйца таскает, да ими своих воронят питает». Покачал сизой орел головой и послал за ворону легкого,

0: меньшого своего посла, воробья. Воробей вспорхнул и полетел за вороной. Она было отговариваться, а на нее поднялась вся птичья сила, все печуги, и щипать, клевать, корлу на суд гнать. Нечего делать, каркнула и полетела. А все птицы взвелись и следом за ней понеслись. Вот и прилетели они к орлову жилью и обсели его, а ворона стоит посреди, да обдергивается перед орлом, охорашивается. И стал орел ворону допрашивать. «Про тебя, ворона, сказывают, что ты на чужое добро рот разеваешь, у больших и малых птиц детенышей да яйца таскаешь». «Напраслина, батюшка, сизой орел, напраслина! Я только одни скорлупки подбираю. Еще про тебя жалоба до меня доходит, что как выйдет мужичок пашню засевать, так ты подымаешься со всем своим вороньем и семена клевать. Напраслина, батюшка, сизой орел, напраслина! Я с подружками, с малыми детками, с чадами, домочадцами только червяков из свежей пашни таскаю. А еще на тебя всюду народ плачется, что как хлеб сожнут, да снопы в копны сложат, то ты налетишь со всем своим вороньем и давай озорничать, снопы ворошить, да копны разбивать. Напраслина, батюшка, сизой орел, напраслина! Мы это ради доброго дела помогаем, копны разбираем, солнышку да ветру доступ даем, чтобы хлебушка не пророс, да зерно просохло. Рассердился орел на старую врунью ворону, велел ее засадить в острог, в решетчатый теремок, за железные засовы, за булатные замки. Там она сидит и по сей день. Про мышь зубастую, да про воробья богатого. Пришла старуха и стала сказывать про деревенское раздолье, про ключи студеные, про луга зеленые, про леса дремучие, про хлебы хлебистые, да про ярицу еристую. Это не сказка, а присказка. Сказка будет впереди. Жил-был в селе мужичок, крестьянин исправный, и работы не боялся, и о людях печаловался. Коли был кто в горе да в нужде, вся к нему за советом шел. А коли у кого было хлеба в недостаче, шли к его закрому, как к своему. У кого хлеб родился сам четверть, сам пят, а у него нередко и сам десят. Сожнет мужичок хлеб, свезет в овин, перечтет снопы и каждый десятый сноп к стороне отложит, примолвя «это на долю бедной братьи». Услыхав такие речи, воробей зачирикал во весь рот. «Чиф, чиф, чиф!» Мужичок полон овин хлеба навалил, да и на нашу братью видимо-невидимо отложил. «Шш! Не кричи во весь рот!» пропищала мышка-пискунья. «Не то все услышат, налетит ваше братья. Крылатая стая все по зернышку разнесет, весь закром склюет, и нам ничего не достанется». Трудновато было воробью молчать, да делать нечего. Мышка больно строго ему пригрозила. Вот слетел воробей со стрехи на пол, да, подсев к мышке, стал тихонько чирикать. «Давай, де, мышка-нарушка, совьем себе по гнездышку. Я под стрехой, ты в подполье, и станем жить да быть да хозяйской подачкой питаться. И будет у нас все вместе, все пополам». Мышка согласилась. Вот и зажили они вдвоем. Живут год, живут другой, а на третий стал амбар ветшать. Про новый хлеб хозяин выстроил другой амбар, а в старом зерна оставалось на мале. Мышка-нарушка это дело смекнула, раскинула умом и порешила, что, коли ей одной забрать все зерно, то более достанется, чем с воробьем пополам. Вот прогрызла она в половице в закроме дыру, зерно высыпалось в подполье, а воробей и не видал того, как весь хлеб ушел к мышке в нору. Стал воробей поглядывать. Где зерно? Зерна не видать. Он туда, сюда. Нет нигде ни зернышка. Стал воробей к мышке в нору стучаться. Тук-тук, чиф-чиф-чиф. Дома ли, сударушка, мышка? А мышка в ответ. Чего ты тут расчирикался? Убирайся, и без тебя голова болит. Заглянул воробей в подполье, да как увидал там хлеба ворох, так пуще прежнего зачирикал. Ах ты, мышь подпольная, вишь, что затеяла? Да где ж твоя правда? Уговор был, все поровну, все пополам. А ты это что делаешь? Взяла, да и обобрала товарища. И-и-и, пропищала мышка-нарушка. Вольно тебе, старое, помнить. Я так ничего знать не знаю и помнить не помню. Нечего делать. Стал воробей мышке кланяться, упрашивать. А она как выскочит, как начнет его щипать, только перья полетели. Рассердился и воробей. Взлетел на крышу и зачирикал так, что со всего округа воробьи слетели с видимо-невидимо. Всю крышу обсели, и ну товарищево дело разбирать. Все по ниточке разобрали и на том порешили, чтобы к звериному царю всем миром с челобитьем лететь. Снялись, полетели, только небо запестрело. Вот прилетели они к звериному царю, зачирикали, защебетали, так что у царя льва в ушах зазвенело. А он в ту пору прилег было отдохнуть. Зевнул лев, потянулся, да и говорит: «Коли попусту слетелись, так убирайтесь во свояси, спать хочу. А коли дело есть до меня, то говори один, это петь хорошо вместе, а говорить порознь». Вот и выскочил воробушек, что побойчее других, и стал так сказывать дело. «Лев, государь, вот так и так. Наш брат-воробей положил уговор с твоей холопкой, мышью зубастой, жить в одном амбаре, есть из одного закрома до последнего зерна». Прожили они так без мало 3 года, а как стал хлеб к концу подходить, мышь подпольная и слукавила, прогрызла в закроме дыру и выпустила зерно к себе в подполье. Брат-воробей стал ее унимать, усовещевать, а она, злодейка, так его ощипала кругом, что стыдно в люди показаться. Повели царь мышь ту казнить, а все зерно истцу-воробью отдать. «Коли же ты, государь, нас с мышью не рассудишь, так мы полетим к своему царю с челобитной». «И давно бы так? Идите к своему орлу», — сказал лев, потянулся и опять заснул. Туча-тучей подняла стая воробьиная с челобитем к орлу, на звериного царя, да на его холопку мышь. Выслушал царь-орел, да как гаркнет орлиным клёкотом: «Позвать сюда трубача!» А грач-трубач уж тут как тут стоит перед орлом тише воды, ниже травы. «Труби, трубач, великий сбор моим богатырям, беркутам, соколам, коршунам, ястребам, лебедям, гусям и всему птичьему роду, чтобы клювы точили, когти вострили, будет де вампир на весь мир. А тому ли звериному царю разлетную грамоту неси? За то, де что ты, царь-потатчик, присяги не пометуешь, своих зверишек в страхе не держишь, наших пернатых жалоб не разбираешь, вот за то, де и подымается на тебя тьма тьмущая, сила великая, и чтобы тебе, царю, выходить со своими зверишками на поле Орекское, к дубу Веретенскому». Тем временем выспавшись, проснулся лев, и, выслушав трубача-берюча, зарыкал на все свое царство звериное. Сбежались барсы, волки, медведи, весь крупный и мелкий зверь. И становились они у того дуба заветного. И налетала на них туча грозная, непросветная, с вожаком своим, с царем орлом. И билися обе рати, не отдыхаючи, 3 часа и 3 минуты, друг друга одолевая. А как нагрянула запасная сила, ночная птица, пугач да сова, тут зубастый зверь-мышь первый на утек пошел. Доложили о том докладчики звериному царю. Рассердился лев государь на зубастую мышь. «Ах ты, мышь, мелюзга подпольная! Из-за тебя мелкой сошки бился я, не жалеючи себя, а ты же первая тыл показала!» Тут велел лев отбой бить, замиренье просить, а весь награбленный хлеб присудил воробью отдать. А мышь подпольную, буди найдется, ему же воробью головою выдать. Мышь не нашли. Сказывают, сбежала де со страху за 39 земель в 30-е царство, не в наше государство. Воробушек разжился, и стал у него что ни день, то праздник. Гостей видимо-невидимо. Вся крыша вплотную засажена воробьями, и чирикают они на все село былину про мышь подпольную, про воробья богатого, да про свою удаль молодецкую. Война грибов с ягодами. Красным летом всего в лесу много, и грибов всяких, и всяких ягод, земляники с черникой, и малины с ежевикой, и черный смородин. Ходят девки по лесу, ягоды собирают, песенки распевают, а гриб-боровик под дубочком сидячи и пыжится, дуется, из земли прет, на ягоды гневается. Вишь, что их уродилось. Бывало и мы в чести, в почете, а ныне никто на нас не посмотрит. «Постой же», — думает боровик, всем грибам голова, «нас, грибов, сила великая, пригнетем, задушим ее сладкую ягоду». Задумал, загадал боровик войну, под дубом сидячи, на все грибы глядячи, и стал он грибы сзывать, стал помощь скликать. «Идите вы, волнушки, выступайте на войну». Отказались волнушки. «Мы все старые старушки, не повинны на войну. Идите вы, опенки». Отказались опенки. «У нас ноги больно тонки, не пойдем на войну». «Эй вы, сморчки!» — крикнул гриб-боровик. «Снаряжайтесь на войну». Отказались сморчки. Говорят, «мы старички, уж куда нам на войну?» Рассердился гриб, прогневался боровик и крикнул он громким голосом. «Грузди, вы, ребята, дружны, идите со мной воевать, кичливую ягоду избивать!» Откликнулись грузди с подгрустками. «Мы, грузди, братья, дружны, мы идем с тобой на войну, на лесную и полевую ягоду мы ее шапками закидаем, пятой затопчем». Сказав это, грузди полезли дружно из земли, сухой лист над головами их вздымается, грозная рать подымается. «Ну, быть беде», — думает зеленая травка. А на ту пору пришла с коробом в лес тетка Варвара, широкие карманы. Увидав великую груздевую силу, ахнула, присела, и ну грибы сподряд брать, да в кузов класть. Набрала его полным-полнешенько, на силу до дому донесла, а дома разобрала грибки по родам да по званию. Волнушки в кадушки, опенки в бочонки, сморчки в бурачки, грустки в кузовки, а наибольший гриб-боровик попал в вязку. Его пронизали, высушили, да и продали. С той поры перестали гриб с ягодою воевать.
1: Для ребят прозвучали сказки Владимира Даля. Ну а сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь!

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.

0: Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл вместе с постоянным экспертом, участником, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И продолжаем мы говорить о периодах панславизма и балканского кризиса XIX века в России.
1: Американский журналист Альфред МакГахан прямо по свежим следам попал в селение Батак в Родопах. Там поорудовали башибузу. Так, 9 тысяч человек населения города, всех убили. Всех вырезали, и там была картина, он просто вот это все описал и сфотографировал, то есть головы людей валялись там просто детские, женские, то есть там вот репортажи МакГахана, они взорвали Европу. Вот. Кстати, Христо Ботев в ходе этих событий собрал группу единомышленников, совершил рейд в Болгарию и погиб. Так вот, и вот репортажи МакГахана взорвали Европу. То есть, причем маленькая деталь, европейские правительства старались, ну, как бы не вмешиваться. Потому что, во-первых, тут уже бесполезно вмешиваться. Все уже, как бы, это все было кончено в 2 недели. Вот, а во-вторых, там свои какие-то политические резоны. В общем, старались как-то дистанцироваться. Интеллигенция Европы взорвалась. Просто Виктор Гюго, выступая, вот его знаменитая была речь. Есть один факт, который настолько незначителен, что его стараются не замечать. Истребляют один народ. Где? В Европе. Когда? Сейчас. Свидетели, весь мир, правительство видят? Нет. Вот. А Тургенев, вот мы уже, помните, это обсуждали, это знаменитое, как пощечина, стихотворение «Крокет в Виндзоре», где он сравнил королеву Викторию с леди Макбет. Вот. Достоевский тут же выступал, там Гаршин. Вот. И события пошли, что называется, в разнос. Сербия и Черногория объявляют войну Османской империи. А маленькая деталь. Как раз незадолго до этого русскими панславистами по инициативе Михаила Погодина был создан Славянский благотворительный комитет. Первоначально, в общем, для каких-то таких общегуманитарных акций, но с началом балканского кризиса он четко работал в определенном направлении. Организация отправки русских добровольцев на Балканы. А помните, мы с вами говорили, что в армии очень большой процент был офицеров, и вот генерал Михаил Черняев, кстати, герой завоевание Средней Азии до этого, он вопреки правительству, ему прямо предписывали туда не ездить. Он через подставных лиц, через знакомых, через какого-то одного там купца-мецената уехал. И встал во главе сербской армии. Вот добровольцы ехали в огромных количествах. Кстати, это мотив Анны Карениной, Льва Толстого. Помните, Вронский после гибели Анны Карениной едет в Сербию. У Вронского был прототип, человек с фамилией Раевский, из того самого рода Раевских. Поехал в Сербию и там погиб, потому что сербская армия была разгромлена в сражении у местечка Джунис. Вот, там некоторое время шло, как бы, вот так вот, не раз клонилось под грозой то их, то наша сторона. Вот в болгарской традиции, скажем, есть вот такое, которое вся Болгария помнит, сражение у высоты Гредетин, где болгарская бригада пошла в атаку, взяла эту гору, а потом вся полегла на ней практически. Это как в Соединенных Штатах атака Пикета, вот тот самый случай. Тем не менее, в решающем сражении у города Джунис сербская армия была разбита. Вот, я уже говорил, османская армия была очень хорошо оснащена. И, кстати, от себя добавлю, у нее были очень талантливые командиры. Вот во время сербской войны прозвучало имя Османт Нури Паша. Забегая вперед, скажу, ну, по-настоящему талантливый полководец. И вот тут происходит то, что в русской истории было вообще впервые. Война, в которой население заставило правительство вступить в войну. Такого в России не было ни до, ни после. Это говорит о том, до какой степени идеи вот этого самого панславизма, подогретые событиями на Балканах, овладели массами. Выразителями этих настроений стал граф Алексей Игнатьев, русский посол в Османской империи. Кстати, человек, о котором можно снимать кино. Но достаточно сказать, что он в свое время очень активно поучаствовал в среднеазиатских походах. И там тоже вертел этого эмира Бухарского, как хотел. Потом именно Игнатьев провернул фантастическую авантюру, что Китай нам уступил территорию нынешней Амурской области, Хабаровского и Приморского края. Игнатьев пригрозил русским военным вторжением. А этого никто не планировал. Он просто взял на пушку, что называется. И вот он стал в Константинополе, когда послом, он взял на себя вот эту функцию защитник братьев славян, вот этот панславизм. И известный факт, что в Константинополе, в Стамбуле была проведена мирная конференция по Балканскому кризису, в которой прорабатывались разные варианты. В разгар этой конференции была принята конституция в Османской империи, после чего поддержанные английской дипломатией турецкие дипломаты заявили, что все, проблемы нет. Мы приняли демократическую конституцию, мы сами разберемся. Вот. И после этого Россия объявляет Турции войну. Причем с какой, под каким соусом, иначе потеря лица. То есть уже вошли в этот конфликт, все, дальше как бы отступать некуда. Два человека были против этой войны, Александр II и канцлер Горчаков. А у всех остальных, так сказать, славянофильские лозунги, вот братство славяне, вот болгарское словечко «братушка», которое вошло в русский язык, все, идем, крест на Святую Софию и так далее и тому подобное. И вот результатом стала вот эта самая странная, может быть, в истории России война, русско-турецкая война 1877-78 годов.
2: Да, да.
1: Вот если очень коротко, матрица следующая. Война на двух фронтах. Как обычно всегда, это, значит, Балканский фронт и Кавказский фронт. Я сейчас практически оставляю в стороне Кавказский фронт. Там тоже были невероятно интересные события. Например, героическая оборона крепости Баязет, занятая русскими войсками, и потом ее осаждали турецкие войска и ополчение, чеченско-дагестанское ополчение, которым командовал генерал Газимагамаш Амиль-младший. Вот, крепость выдержала осаду в нечеловеческих условиях, жара плюс 40, отсутствие питьевой воды, и устояла. Вот, а потом русские войска продвинулись. Вот, но главные события развернулись на территории Болгарии. Вообще эта война шла там. В болгарской традиции это освободительная война, так называемая. Союзниками России выступили Румыния, Сербия и Черногория. Но Румыния тут неизбежна. Чтобы попасть в Болгарию, надо через Румынию. Вот. Это уже русская дипломатия постаралась. Кстати, Австро-Венгрия с нами заключила джентльменское соглашение, Будапештский меморандум, что она не вмешивается и нам не мешает, но мы не будем мешать, что она от Турции отторгнет Боснию и Герцеговину. Запомним. То есть мы с ними договорились, потом из-за этого будет совсем там интересные вещи. И вот русские войска форсировали Дунай. Кстати, тут командовал генерал Михаил Драгомиров, очень такая известная фигура. Он как раз до этого написал диссертацию о форсировании водных преград. Оцените, форсирование Дуная у города Свиштов в Болгарии русские войска во время форсирования реки потеряли всего 10 человек. Вспомните, что такое форсирование водных преград в Великую Отечественную войну. Василий Теркин, переправа, переправа, берег левый, левый берег правый. 10 человек потеряли на берегу, яростный бой, еще 700. И тем не менее пробили, ведь ну, что у османских войск это была первая линия обороны, которую они вообще собирались держать довольно долго. Пробили за один день. Дальше пошли веером вот так, в центр, на запад и на восток. Mm-hmm. Очень плохая стратегия, кстати. Вот, вообще формальным командующим русской армии был великий князь Николай Николаевич, брат Александра II. Потом эту войну даже не изучали в военных академиях, почему говорили, слишком много ошибок. Вот. А главная ошибка была в следующем. Дело в том, что ну, центральный отряд, которым и командовал генерал Иосиф Владимирович Гурко, один из главных героев этой войны, он совершил беспрерывный, беспримерный рывок через Северную Болгарию, через Балканы и взял Шипкинский перевал, сразу выйдя в Южную Болгарию. Но в этот момент турки перебросили на английских пароходах подкрепление из Сербии и Черногории. И в результате одна армия под командованием Сулеймана Паши начала наносить контрудар в направлении как раз прорвавшихся русских войск на Шипке, а Осман Нури Паша, герой войны с Сербией, занимает прямо под носом у наступающих русских войск стратегически важный город Плевна, ныне Плевен. И вот это привело к тому, что война сразу забуксовала. Русские войска три раза штурмовали Плевну, и все три раза умылись кровью. Просто из-за всевозможных там и ошибок в командовании, но и очень хорошая турецкая оборона. А в центре самый знаменитый эпизод – контрудар турецких войск. Кстати, на острие оказалось болгарское ополчение, 5000 человек из эмигрантов взятые. Они приняли бой, погибли практически все у города Старозагора, но сумели задержать. И дальше центральное распиаренное событие – оборона Шипки. Оборону держали два полка русских войск, Брянский и Орловский, и остатки болгарского ополчения. Держали три дня, на третий день отбивались тем, что бросали на наступающих турок камни, бревна и трупы своих товарищей. Исход сражения решила маленький присланный русский отряд в 202 человека всего, который привел сам лично генерал Драгомиров. И Шипку удержали, а дальше знаменитая картина Верещагина. На Шипке все спокойно. А все спокойно следующее. 10 тысяч русских солдат замерзло насмерть. Не завезли теплую одежду. Не думали, что будут воевать зимой. За это время штурмовали Плевну, потом приехал герой Крымской войны генерал Татлебен и объяснил, что не надо валять дурака, надо взять ее в кольцо блокады. У них там продовольствие на 2 недели. Это сработало. Когда там кончились продовольствия, Осман-паша попытался вырваться, был тяжело ранен, и, в общем, турки капитулировали. Затем беспримерный переход через Балканы зимой в трех местах на западе на Софию, группировка Гурко, в центре там дивизия генерала Карцева, и у Шипки армия, группировка генерала Радецкого, в котором авангардом командовал генерал Михаил Скобелев. Вот я на закуску о нем скажу два слова. Вот, все, разгром османских войск, рывок через всю Южную Болгарию в направлении Стамбула. Значит, до Стамбула оставалось 30 километров. И ультиматум. Великобритания и Австро-Венгрия. Австро-Венгрия просто дипломатически, что, ребята, хватит. А королева Виктория оказалась более решительной. Английский флот вошел в Мраморное море, и предупреждение, если русская армия войдет в Стамбул, по ней будет открыт огонь. Война с Великобританией. Никто. Опять замаячила Крымская война. В результате остановили армию в местечке Сан-Стефано. 30 километров, и там подписали мирный договор, по которому возникает независимая Болгария, полностью независимой признается Румыния, Сербия, Черногория получают какие-то плюшки, а Россия возвращает то, что у нее в Крымскую войну отстригли. Там устье Дуная, там какие-то кусочки. Вот, правда, я скажу, в чем дальше дело. Болгарию предполагалось освободить, это хорошо. Но ее предполагалось тут же сделать русским протекторатом и через ее территорию, минуя Босфор и Дарданеллы, создавать базу в Эгейском море, чтобы выйти в Средиземье. Проект безумный, почему я вам скажу. Значит, дело в том, что это надо строить железную дорогу. Причем строить через Румынию, еще не факт, что она согласится. Если Румыния не согласится, это надо завозить все в болгарские порты, строить от болгарских портов в современные греческие города Катерине и Каматине, тогда это в Болгарию входило, в Эгейское море. И потом, как везти корабли из России, чтобы создавать это, их распиливать по частям, а потом снова собирать, ну, это безумный проект совершенно. Я уже не говорю о том, что это при условии полного бездействия всех заинтересованных сторон. То есть это вариант совершенно, так сказать, это почти хрущевская целина. Вот. Но и этого получилось, не получилось, потому что в Европе сочли, что России так слишком много плюшек, бонусов приобретают. Берлинский конгресс, на котором Горчаков еще и проболтался о том, что мы вот можем уступать только до таких вариантов. Это тут же было использовано. И в результате Россия терпит тяжелое дипломатическое поражение. То есть Болгарию делят на две части. Собственно, Болгария и Восточная Румелия. Она у Чехова постоянно упоминается в рассказах. Румелия остается как такая полупротекторат применительно к Османской империи. В общем, для панславистов был облом натуральный. Иван Аксаков выступил с такой речью разгромной, что его арестовали и выслали в имение, а Славянский комитет закрыли. Вот, что Россия, у тебя украли победу, но, а извините, и вот лучше всего ситуацию отрезюмировал Борис Чечерин. У него, вот в его статьях, я всем рекомендую, у него прямо посвящено, там где-то страниц 5 вот этой, как он называет, болгарской войне, и он пишет о ней как о чудовищной авантюре. Кстати, русская армия сама была еще в стадии перевооружения. Скажем, в русской армии появилась винтовка Берден-2, американская, но ей было вооружено 30% армии, а остальные имели однозарядную винтовку Крынка, которая была, стреляла один раз, переделана из гладкостволки. То есть турки имели полное огневое преимущество в этом плане. Там со снабжением, там вообще в этой войне санитарные потери превышали реальные потери. Вот, понимаете, если вы приедете в Болгарию, Болгария вся уставлена памятниками русским воинам, погибшим на той войне. В центре Софии самый потрясающий памятник, докторский памятник. Он, знаете, вот пирамида из балунов, как у нас каменные палатки. Вот такая пирамида, и на ней высечены имена русских медработников, половина женщины, которые погибли в Болгарии. Кто-то от пуль, кто-то от клинков башибузуков, а большинство от тифа, как, скажем, Юлия Вревская.
2: Ну да.
1: Легендарная Юлия Вревская, которая была возлюбленной Тургенева, и который потом ей посвятил пронзительное стихотворение в прозе на эту тему.

На сегодня время нашей передачи близится к завершению, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о так называемом периоде панславизма и балканского кризиса XIX века в России. Всего вам доброго, до следующей встречи.

нечестивых видим тобою посрамленные, богомудрый отче Николае, Ария Бакульника, разделяющая божество, и Савелия, смешающая

Помози мне грешному и унылому в настоящем всем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов. Елико согреших от юности моя во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами, и во исходе души.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодную, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянным. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

руками все народы, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею, покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше красу Иакова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицании, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог Царь всей земли, пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии, Он превознесен над ними. Псалом 47. Песнь Псалом сынов Кореевых. Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион, на северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник, ибо вот сошлись цари и прошли все мимо, увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего, Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли, десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются чери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш навеки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. Псалом 48. Начальнику хора сынов Кореевых псалом. Слушайте сие все народы, внимайте сему все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатые равно как бедные. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего знание. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющийся на силы свои и хвалящийся множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилище их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится живому.